Подлинно ли сказал Бог? Это голос дьявола. В священной литературе, то есть в Библии, голос дьявола слышен только 3 раза. Его ехидные дела, однако, записаны на всех страницах. Но голос его, выражающий глубины его коварной личности, слышен только при 3 случаях. 3 раза священное писание ссылается на речи дьявола. Это все. Но это достаточно, чтобы определить его подлую натуру. Впервые его голос слышен на 1-х же страницах Библии. 2-й раз мы слышим его говорящий в книге Иова. И мы его уже не слышим до того, как раскрываем страницы Нового Завета в пустыне, искушая Бога человека Иисуса Христа. Только в этих 3 местах во всей Библии слышен его голос. И в этих изречениях открываются все глубины его умыслов и козни. Отметим и остановимся вкратце на этих 3 случаях. 1-й раз мы слышим его клевещущего на Бога человеку. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» — говорит он Еве. 2-й раз он клевещет на человека, Богу, в книге Иова. «Разве даром богобоязнен Иов?» Иными словами, «Иов служит тебе, потому что ты его благословляешь», — говорит дьявол. «Ты ему все даешь, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». Короче говоря, Иов служит Богу не по любви к нему, но из эгоистических соображений. Иов самолюбив, он служит Богу, поскольку Бог ему за это вознаграждает. Так клевещет дьявол на человека Богу. 3-й раз мы уже слышим его в пустыне, где лицом к лицу с Сыном Божьим он полностью разоблачен, лишен своей маски, за которой 6000 лет скрывался. В сегодняшней нашей беседе мы ограничимся 1-м и 3-м случаями в Священном Писании, в которых слышен голос сатаны в саду Эдемском и в пустыне. Слова нашего текста «Подлинно ли сказал Бог?» представляют всю историю падения человека. Тут, в Эдемском саду, мы имеем историю падения человека в грех и находимся у самого истока греха. Разорение и проклятие, погубивших и разрушивших все человечество. Тут мы в начале бытия, и тут же слышен голос сатаны. Итак, впервые, когда раскрывает свои уста дьявол, он клевещет на Бога человеку. Он подвергает сомнению любовь и доброту Божию. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Действительно ли Бог такой добрый, если в чем-то отказывает и что-то удерживает от человека? Может ли любвеобильный Бог чего-то лишать человека и в чем-то ограничивать его, особенно если эти ограничения отнимают его от полезного знания? Видите ли вы, дорогие друзья, в своей борьбе за человеческую душу дьявол всегда пользуется одним и тем же аргументом. Он отлично знает, что человек не состоит лишь из материи, хотя он и изобретатель этой философии, но что человек есть и дух, и душа. Он знает, что духом человек общается с Богом, и для того, чтобы овладеть человеком, нужно прежде всего оторвать его от Бога. Этого можно добиться только, оборвав духовную связь между человеком и его Создателем. Не имея возможности нарушить это общение лобовой атакой, враг ищет обходные пути. Он подает путем более доступным ему, то есть путем души и тела. Итак, атакуя человеческую душу, сатана в первую очередь использует человеческую способность к эмоциям и любви. Он отлично знает, что Адам и Ева любят Бога. Во всем доверяя своему небесному Отцу, наши прародители чувствовали себя счастливыми в Божьем присутствии. Поэтому первой задачей сатаны является нарушение этого блаженного взаимоотношения. Нужно во что бы то ни стало уничтожить в человеке любовь, доверие и преданность к его Создателю. Искуситель начинает с того, что возбуждает в Еве сомнение о истинном доброжелательстве к ней со стороны Бога.
«Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю», — говорит сатана Еве, подрывая ее чувство любви и доверия к Богу. Он хочет вызвать противоположные чувства, чувства ненависти. Но должен он это достичь постепенно, исподволь, сперва вопросом, сомнением, подозрением, зная, что накапливаясь и развиваясь, эти чувства со временем приведут к прямому, открытому восстанию против Бога. В пустыне, 4000 летиями позже, искушение последнего Адама, совершенного человека, Бога-человека Иисуса Христа, в сущности было тем же, что мы видим здесь, в Эдемском саду. Подход дьявола тот же, методы его ничем не изменились. «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И тут опять-таки, как и в первом искушении в раю Эдемском, сатана внушает ту же ложь, ту же клевету на Бога, те же сомнения, что и нашим прародителям. Не в его божественное происхождение главным образом пытается сатана внушить Христу сомнения, но опять-таки в доброту его небесного Отца. Иными словами, если ты Сын Божий, почему твой Отец лишает тебя пищи? Почему ты здесь в пустыне голодаешь? Всего лишь 40 дней до этого Бог Отец ясно и определенно заявил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Если так, то почему Отец удерживает от Него пищу? Кажется, что здесь мы далеко от сада Эдемского, однако оно раскрывает нам факт, что хотя искушение приходит к человеку в разных видах и формах, оно, тем не менее, в основе всегда одинаковое. И тут, как и там, с самого начала сатана пытается внушить ту же ложь Иисусу о несовершенстве доброты и любви Божией. Искуситель говорит тут, что наложенные отцом временные ограничения являются доказательством отсутствия его любви к сыну. Заметим теперь дальше предложение, сделанное сатаной в этом же искушении. Первая часть искушения была клевета на Бога. Вторая говорит: «Действуй независимо от Бога». Слушайте, «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Имейте в виду, что этим он не говорит, что, мол, докажи твое сыновье отношение к Богу, превратив камни в хлеб. Нет. Коварство сатаны много тоньше. Его цель иная. Он хочет, чтобы Христос употребил свое божество и изменил свое положение, в которое его поставила совершенная воля Отца. И чтобы таким образом он действовал независимо от Отца своего. Это и есть страсть дьявола, чтобы человек стал независим и таким образом поступил вне сферы воли Божьей.

Следует отметить, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда Духом по воле Отца. Как и в случае с первым Адамом, так и здесь сатана пытается изменить божественное постановление. Он сперва пытается внушить сыну мысль о несправедливом к нему отношении отца. «Какой смысл всех этих лишений?» — говорит он. «Во имя чего ты все это терпишь?» — хочет сказать искуситель. «Поэтому, если ты сын Божий, у тебя имеются все возможности изменить эту тягостную обстановку. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от отца. Таков всегда подход искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная мысль, что ограничение, запрещение желаемое является недоброжелательством со стороны Бога». Каков же был ответ нашего Господа искусителю? Он говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы слышали? Первое слово «написано». Этим Христос говорит: «Я подчинен определенному закону, и то, что враг требует, является вне сферы этого божественного постановления». Искуситель сказал: «Если ты сын Божий». Христос, ссылаясь на Слово Божие, отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек». «Если ты сын Божий», — сказал сатана, а Христос говорит: «Человек». Этим Иисус Христос опровергает врага, говоря: «Я здесь в роли человека, и как человек я не пришел, чтобы злоупотреблять мое божество». Придя на эту землю, Христос очеловечился, во всем уподобляясь человеку, кроме греха. Он воплотился, чтобы жить в этом мире подобно человеку, быть искушаемым, выпить чашу страданий и, наконец, вкусить и саму смерть. Христос пришел на эту землю, чтобы прославить Бога, жить чистой, святой жизнью, как человек. Адам этого не сделал. Он согрешил, потянув за собою в бездну греха и смерти весь род человеческий. И поэтому Христос должен был прийти к нам, чтобы исполнить то, что не смог выполнить первый Адам. Почему апостол Павел в одном из своих посланий пишет следующее: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Христос есть этим последним Адамом. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Да, Спаситель пришел в мир не для того, чтобы показать свои права и силу. Он очеловечился, живя и действуя как совершенный человек, смирил себя, как говорит Слово Божие, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, своим ответом дьяволу Христос разоблачает намерения врага. Сатана хочет заставить Спасителя действовать независимо от его отца. Вот эта независимость и была причиной падения и самого дьявола. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Ослабевшему после 40-дневного поста дьявол предлагает Христу, чтобы он подкрепился пищей. Но Христос отвечает: «Написано». Этим словом Сын Божий указывает на истинный источник силы. Человеческая сила является не в утверждении своих прав, но в подчинении воле Божией. Его пища — делать волю Божию. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, — это в пище для тела. Христос конкретно и четко определяет полную зависимость человека от своего Создателя. Не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен, он нужен. Но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Таким образом, Христос опровергает сатанинскую теорию, что человек, мол, животное, и потому вся его жизнь зависит от хлеба. Из этого же источника происходит учение эволюции Дарвина, говорящее, что человек происходит от обезьяны. Это от сатаны. Того и хочет дьявол внушить людям, что они животные. Христос пришел сказать, что человек – высшее создание Божие, сотворенное по образу и по подобию Божию. Грех, однако, до того исказил человека, что он стал подобен животному. Но для того и пришел Христос, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке.

Определенным и поэтому зависимым, и поэтому только в союзе с Богом, который сам есть жизнь, может человек иметь жизнь Божию, жизнь вечную. Корень всякого греха выражается в том, что человеческое «я» пытается действовать вне воли своего Создателя. Непослушание Богу является грехом, который нарушает наше общение с Отцом Небесным. В осуществлении этого нарушения и заключается основная задача нашего врага – дьявола. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он одержал полную победу над ним послушанием Богу не только в пустыне, но даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. В нем мы имеем теперь искупление кровью его прощений грехов по богатству благодати его. Посему мы и поем: «Христос, в тебе душа нашла, нашла в тебе одном мир, радость, благо без числа и вечной жизни дом. Довольства, счастья нет ни в ком, нет в имени другом. Любовь и жизнь в Христе одном, нашел я счастье в нем». Мой дорогой друг, если ты этого счастья еще не нашел цели жизни, то ты можешь ее найти только у Христа. Лучшее, что дьявол может дать, это камень, а Христос дает хлеб жизни, вечную жизнь, мир, радость и бесчисленное благо. Поэтому и сегодня Христос стоит у двери сердца твоего и стучит, прося разрешения войти. Он насильно никогда не войдет. Он хочет, чтобы ты сам открыл ему твое сердце. Тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Христос сказал: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Открой ему двери сердца твоего и дай ему войти. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

0: Когда в стране случилась перестройка, жил на земле наш верующий брат. Имел жену, 5 деток, веру в Бога. Своей долею был очень даже рад. Но в одночасье все переменилось. Дефолт возник, нужда везде, во всем. И никому не нужен он, рабочий. Никто не может взять его в наем. Молитва к Богу. Пусть Он все усмотрит. Живем в нужде, и недостроен дом. Детишек кормят кашей с маргарином, а мясо в супе — просто сладкий сон. Бог усмотрел поездку за границу. С Израиля вдруг вызов брат прислал. На годик поработать к ним на стройке. На родину Иисуса он позвал. Все подсобрали, заняли на дорогу молитвы и объятия без конца. В далекий край, в неведомую дорогу семья пускала мужа и отца. Приехал, стал работать, пообжился. Здесь русских много, как не уезжал. Ходил на литургию, посмотрел Израиль. Все только вот по дому тосковал. Так жил. Зарплата за неделю, письмо черкнет, отправит что домой. И весь в мечтах, как он к семье вернется, как много денег привезет с собой. А время все бежит неумолимо, и подошел к концу рабочий срок. Купил билет и Богу помолился, за это время подводя итог. Последнее служение. На общение идет наш брат проститься, всех обнять, сказать им много слов и вместе помолиться, что так они смогли его принять. А на общении вдруг заплакала сестрица. «Услышь, Господь, узри мою нужду. Сыночек мой в болезни погибает. К тебе, Спаситель, с верой я иду». А после службы нужды объявляют. Сестры ребенок, он всего 3 лет, нуждается в немедленном лечении, а денег на лечение просто нет. Собрали по церквям, заняли по знакомым, но денег не хватает заплатить, а состояние очень уж плохое, и может он до завтра не дожить. Все плачут, собирают и считают, и брат подходит. «Сколько вас спасет? Сестра, скажите, сколько надо денег, что на лечение вам не достает?» Назвала сумму. Брат наш поперхнулся и не поверил собственным ушам, ведь он сегодня ровно эту сумму в конверте положил себе в карман. Все плачут, мысли завертелись, от напряжения пот по лбу течет. Послушать зова сердца или сознания? Семья его с деньгами дома ждет. Отдать все ей? А где же воля Божья? Ведь Бог его не зря сюда привел. Нашел работу, кров и пропитание, благословение на него навел. Нет, все не так. Так не должно случиться. О, Боже, как я должен поступить? Ты предо мной слагаешь преткновение. О, как мне все земное отпустить? Я здесь мечтал. Вот я домой приеду, смогу на родине достроить дом. Благодарил тебя горячей молитвой, что ты презрел, заботился о всем. Ведь дети у меня там голодают. И как могу я все вот так отдать? А если б мой ребенок погибал там, и Бог нашел, кто должен помогать? Нужда моя — ничто в сравнении с нуждою, что есть у этой женщины сейчас. Благослови, Господь, помочь мне той малютке, употреби меня в сей скорбный час. Ведь и Христос всем жертвовал повсюду. И помоги мне жертву совершить. О чем мечтал, чем жил, о чем молился, благослови забыть и отпустить. И в том порыве страстном, неподдельном, он свой конверт той женщине отдал. Благослови Господь вас, тихо молвил и к выходу из церкви зашагал. И, находясь уже в уединении, он размышлял теперь с самим собой. Раз жертву сделал, то без сожаления и помоги, Господь, на сердце дай покой. Ведь Бог мне и еще чего усмотрит, одна надежда только на Творца. О, помоги, Господь, мне в этой жизни исполнить Твою волю до конца. О, помоги мне быть сейчас счастливым, ведь счастье — это что-то отдавать. Как часто я об этом забываю, любя себя благами наполнять. Как очень часто разум нам мешает смиренно Божью волю исполнять. Как часто всем любви нам не хватает для ближнего пожертвовать, отдать. Как часто мы не любим соглашаться с тем, что порой нам сердце говорит. По-человечьему живем мы рассуждению, душа потом рыдает и болит. Шел в самолет немного отрешенный, а мысли продолжали набегать, как очень трудно в жизни нам бывает смиренно волю Бога исполнять. Ведь хочется, чтоб было, как нам надо, чтоб делалось все так, как мы хотим. А если не по-нашему бывает, Творцу покоя мы в молитвах не дадим. Как хорошо иметь благословение, как нравится всем получать, принять, и как потом бывает невозможно, к чему мы прилепляемся, отдать. Вдруг что-то свет моргнул в салоне, и звук другой, моторов странный гул, качнулся самолет и носом клюнул, как в воду он под облака нырнул. И дрожь пошла по корпусу титана. Тут стюардесса к каждому идет. Не бойтесь, турбулентность, мы в порядке. Но бледное лицо все выдает. Тут люди понимают, что непросто болтанка происходит с легонца. Бледнеют и тихонько замирают в сиденьях в ожидании конца. Кто крестится, кто руки подымает, молитву, кто бормочет не впопад, а кто-то сильно вжался в кресло и участи своей сейчас не рад. Так страшно, смерти все боятся, никто нигде не хочет умирать, особенно когда она идет внезапно, готов ли кто сейчас ее принять? Горит табло, ремни чтоб пристегнули, и голос стюардессы не вставать. Мол, маленькая где-то неисправность, которую сейчас вот будут устранять. И вдруг все слышат голос командира. Кто здесь священник? Пусть вперед пройдет. Брат удивился. Это сразу видно, что рейс у нас с Израиля идет. Проходит время. А никто не вышел. Кто здесь священник? Выйдите вперед. На языках уже пяти народов. Пройти вперед служители зовет. Брат помолился, и стюардесса тотчас его к кабине повела. Все смотрят вслед, оценивая шансы, с какой религии она его нашла. Конечно, он так выглядел нелепо, ведь по одежде судит мир всегда. Потертые штаны, рубашка с рукавами, в истоптанных ботинках борода. И командир, не спрашивая, кто он, сказал ему: «Летаю много лет, вы помолитесь, может, Бог услышит, а так нам приземлиться шансов нет». Брат повернулся к лицам пассажиров, которые в глаза его глядят.
1: У всех сейчас на лицах лишь тревога, а верой и надеждой не горят. Он смотрит им в глаза, всем дать надежду. Здесь Бог готов его употребить. Опять забыть себя на благо ближних, для всех забывших Богу послужить. В молитве постоянной пребывая, в боренье находясь самим собой, а тут еще одно случилось испытание. Сумеет ли он сам прибыть домой? Представил он дочурок и сынишек, которые идут его встречать. Да если разобьются, не вернется. Как будут эту новость сообщать? Но нет, я буду веры полон и не начну себя уже жалеть. Стою я пред людьми просить у Бога, чтоб он позволил всем им долететь.

колени преклонил, так попривычней. Он устремил к Творцу сердечный взор и от всего земного, отрешившись, стряхнул переживания, как сор. Благодарю Тебя, Отец Небесный, что Ты всем испытания даешь, что от Тебя не спрятаться, не скрыться, и в глубине, и в небе Ты найдешь. Не знаю я причину, по которой сейчас мы в обстоятельствах таких, но думаю, что корень всей проблемы лежит за прегрешение нас самих. Прошу Тебя, Отец наш милостивый, Ты устреми на каждого свой взор, и пусть виновного найдет на борте, кольнет через совесть в сердце Твой укор. Кто, может, жил, забыв, что Ты Создатель, кто жизнь ведет, забыв, что Ты Творец, а кто-то слишком горд, чтоб ясно помнить, что есть на небе каждому Отец. Прости его, по милости сердечной, и не вмени ему сейчас вины, чтоб не страдали рядом, кто не должен, чтоб долетели с миром, кто должны. Даруй ему сегодня покаяние, раскаяться в соделанных грехах. Пошли ему ты духом обличение во всех противных помыслах, делах. Услышь, Христос, заступник, я взываю во имя Твое святое, прошу, открой, Господь, кто грешен пред Тобою, к Тебе свою молитву возношу. Молитва, как призыв для покаяния, лишь только брат пред Богом замолчал. Такое началось раскаяние, что на земле такого не встречал. Все каются и плачут, даже люди, кому совсем и русский не знаком, но тоже молятся и тоже плачут, взывая к Богу дружно на своем. Вдруг снова свет моргнул, напоминая, что жизнь всего всегда в руках Творца, и вздрогнул борт, и если бы стояли, никто бы не удержался на ногах. И звук винтов вдруг разом изменился, послышался привычный ровный рев. И лайнер полетел, освободившись от непосильной ноши, от грехов. А брат стоит на вытертых коленках, а слезы все текут из глаз его. И командир за руку поднимает, целуя прямо в мокрое чело. «Спасибо!» — тихо молвил. «Слава Богу!» — ответил брат и в задний ряд пошел, смотря в глаза людей, в сердцах которых он видел, перелом произошел. И вскоре лайнер начал приземление, достал шасси, коснулся, побежал, остановился. Вот машина с трапом, моторчик задней двери зажужжал. И выход объявляют, поздравляя, что самолет на землю все же сел. Все в суете, толпой стоят в проходе, а брат наш обессиленный сидел. А рядом было место у прохода, куда он сумку, свой багаж сложил. И первый, направлявшийся на выход, туда ему купюру положил. «Спасибо вам!» И тихо вышел. А брат наш не нашелся, что сказать. Быть может, надо встать. А он опешил. Принять ее или все-таки догнать? А тут второй купюру опускает. «Спасибо вам! Благословит вас Бог!» И руку жмет, прощается от сердца. Затем шагает быстро за порог. И третий, пятый, и десятый спасибо на прощание говорит, а брат сидит и тихо плачет, и горячо Творца благодарит.
Вот вышли все. И стюардесса к нему подходит, за руку берет. Пора идти. Вы здесь последний. Спасибо, что послал вас Бог в полет. Открыл глаза наш брат и видит бумажных денег куча на вещах. Сгребает все, запихивает в сумку. В пальто попасть не может в попыхах. Земля родная, свежий воздух. Ну, вот Господь до Родины довел. И полной грудью он его вдыхает. Спасибо, что через это все провел. И следом встреча, где жена и дети, и вскоре они дома за столом. И вот рассказ, который мы здесь слышим, о Боге, повествующей одном. В конце рассказа в сумку он залазит, куда он кучу денег положил. Достал, считал, и плакал он от счастья, что Бог его сильней благословил. Ведь денег в сумке столько оказалось, в два раза больше и еще чуток, чем было в том конверте, что он отдал, которым он своей сестре помог. И слезы все по бороде стекали. О, Боже мой, как быстро ты воздал ничтожному рабу, когда победу над своей плотью, как и сын твой, одержал. Прости, что мог в тебе я усомниться, что долго над решением размышлял. Благодарю тебя, что милость не скудеет. Опять благословенье ты прислал. Молился всей семьей, своим всем домом и горячо Творца благодарил за все, что он послал, и все, что прожил, за то, как он его благословил. Достроил дом, нашел себе работу, и жизнь пошла привычным чередом. Но раз один приходит как-то почта, конверт большой, не знаю, что там в нем. Конверт красивый, с марками, откуда? А то сестра с Израиля его нашла, и там письмо, в котором сообщалось, что помощь не напрасная была. И фото малыша она прислала, хороший и улыбчивый такой. Приятно знать, что жертва не напрасна, что ты помог, и на душе покой. Так и Христос с довольствием взирает на подвиг крестный всей души своей, когда с небес он видит, не напрасно взошел за нас на крест своих скорбей. Как жертва добровольная во славу, угодная небесному Отцу, собой пожертвовав, нас жертвенности учит готовым быть к нетленному венцу. И помощь в испытаниях, конечно, хотя и медлит, но каждому дает. Себе во всем нас учит доверяться, ведь Бог всегда сполна всем воздает.